0: гектаров. В случае одобрения проекта будет проведена оценка земли и определена сумма компенсации владельцу. Власти подчеркивают, что изъятие должно осуществляться с выплатой справедливой и предварительной компенсации в соответствии с законодательством. У входа в международный выставочный центр «Молдэкспо» обустроят две платные парковщики общей вместимостью до 150 автомобилей. Работы начнутся на следующей неделе и продлятся не более 2 месяцев. Первая парковка должна быть готова до конца сентября. Стоимость парковки составит максимум 40 леев в час, при этом первые 30 минут будут бесплатными. Проект также предусматривает создание спортивных площадок и пешеходной аллеи, которая соединит «Молдэкспо» с парком Валя Морилур. Общая стоимость проекта около 5 миллионов леев. И о погоде. Сегодня 13 августа. В Молдове ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха днем составит от 23 до 28 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Нарэ рассмотрит решение о повышении тарифов на природный газ 21 августа. Линию электропередачи Бельцы-Днестровск восстановили после повреждений из-за непогоды и вернули в эксплуатацию. В Молдове за прошлый год количество миллионеров выросло на 20%, а за последние два года на 50%. Сегодня вблизи коммуны Лункавица, Жудеца-Тулча разбился беспилотник. Подробности в выпуске. Решение по тарифам на газ рассмотрят 21 августа. Национальное агентство по регулированию в энергетике в пятницу 21 августа рассмотрит новые регулируемые цены на природный газ, поставляемый компанией «Энергоком» потребителям. Открытое заседание запланировано на 10:00. Решение ожидается после того, как 15 июля «Энергоком» подал в НАРЭ заявку на пересмотр тарифа для бытовых потребителей. Компания запросила повышение тарифа на природный газ на 45,2%, то есть до 93 банов за кубометр с учетом НДС. При этом в проекте решение НАРЭ предложило установить тариф на уровне 30 банов за кубометр. Линию электропередачи Бельцы-Днестровск восстановили после повреждений из-за непогоды. Молдэлектрика сообщила, что воздушная линия электропередачи напряжением 330 кВ Бельцы-Днестровск была отремонтирована и вновь введена в эксплуатацию после повреждений, вызванных бурей 6 августа. Спецбригады заменили поврежденные опоры и изоляторы, восстановили несущие и крепежные элементы, а также отремонтировали участки оборванных или поврежденных проводов. Остановка АЭС «Черноводы» в Румынии напрямую не влияет на электроснабжение Молдовы. Об этом заявила компания «Энергоком», уточнив, что в настоящее время у нее нет соглашения с румынской компанией. Более того, накануне Румыния импортировала электроэнергию из Молдовы после остановки АЭС «Черноводы» с 14:30 в объеме 100 мегавольт. При этом сама Румыния в тот момент экспортировала электроэнергию в Болгарию. В Молдове растет число официальных миллионеров. По данным Государственной налоговой службы, в прошлом году доходы свыше 1 миллиона леев задекларировали 9643 гражданина, то есть на 20% больше, чем годом ранее, и на 50% больше, чем два года назад. То есть в 2023 году в стране насчитывалось 6414 налоговых миллионеров, а в 2024 году 8019 человек. Большая часть состоятельных граждан, 5005 человек, задекларировала доходы в диапазоне от 1 до 2 миллионов леев. Около 3000 заработали от 2 до 4 миллионов леев, 698 человек от 4 до 6 миллионов и 464 человека от 6 до 10 миллионов леев. Абсолютный рекордсмен среди физлиц заявил о доходе почти в 170 миллионов леев. Вклад миллионеров в госказну также вырос. Они уплатили более 2 миллиардов леев подоходного налога. Из общего числа богатых граждан 6622 человека – это мужчины и более 3000 – женщины. Основной возрастной костяк находится в диапазоне от 40 до 49 лет. При этом самому пожилому миллионеру исполнилось 88 лет, а самому молодому – всего 16 лет. Граждане Молдовы, проживающие за рубежом, не будут платить налог на полученное наследство, даже если они находятся за границей более 183 дней. Министерство финансов уточняет, что проект налоговой политики на 2027 год не предусматривает введение налога на наследство, полученное гражданами нашей страны. Эти разъяснения появились на фоне опасений граждан из диаспоры о том, что их могут обязать платить налоги на наследство на родине. Действующее налоговое законодательство предусматривает, что наследство, полученное гражданами, Молдова не облагается налогом. И проект налоговой политики на будущий год не предполагает таких изменений. Молдова экстрадировала в Украину организатора незаконной переправки мужчин через границу. Молдавские правоохранительные органы выдали Украине 30-летнего жителя Винницкой области, который пытался скрыться от следствия и запросил временную защиту в республике. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, уточняя, что суды всех инстанций Молдовы отказали беглецу в удовлетворении его требований. Строительные компании подозреваются в уклонении от налогов на более чем 7 миллионов леев. Государственная налоговая служба и Пичикокс провели обыски в нескольких строительных компаниях, в которых обнаружили схемы уклонения от уплаты налогов за 2 года на сумму более 7 миллионов леев. В частности, речь идет о неполном декларировании доходов от продажи произведенной продукции. Приватизация гостиницы «Заря» отложена. Агентство госсобственности продлило срок проведения тендера до 20 октября. Решение было принято сегодня на заседании правительства по запросу премьер-министра Василия Тофана. Он утверждал, что продажу столь важного актива не следует планировать на середину летнего сезона. Продление срока должно способствовать большей прозрачности и конкурентоспособности процесса и повысить шансы на получение более выгодной цены, считает Тофан. Сегодня вблизи коммуны Лункавица Жудеца Тулча разбился беспилотник, сообщило Министерство национальной обороны Румынии. В результате крушения произошел взрыв, за которым последовал пожар, а жители района получили сообщение «Роалерт». По данным румынских властей, беспилотник не был обнаружен системами радиолокационного наблюдения, так как летел на очень низкой высоте. Дрон упал в лесистой местности, и по предварительной информации нет жертв или материального ущерба. Напомню, что также сегодня в Костенежд на пляже был обнаружен подозрительный объект, похожие на часть дрона. Специалисты проводят необходимые проверки для точной идентификации объекта. 13 августа также в этом же районе был обнаружен плавающий недалеко от волнореза дрон, который не содержал взрывчатых веществ. Дрон-нарушитель над Латвией был сбит итальянским истребителем. Дрон, нарушивший воздушное пространство Латвии в ночь на 14 августа, по всей видимости, украинский, был сбит итальянским истребителем, патрулирующим над Балтией в рамках миссии НАТО. Об этом сообщила глава МИД Латвии Байба Бража, пишет «Европейская правда». Известно, что этой ночью украинские ППЛА в очередной раз летали атаковать российскую Усть-Лугу на побережье Финского залива. Украина атаковала почти треть крупных НПЗ России всего за 2 недели. Большинство из них атаковали повторно, сообщает РБК «Украина» со ссылкой на Bloomberg. Агентство отмечает, что возобновление украинских атак снова оказывает давление на поставки. Согласно данным подсчета, с начала месяца Украина ударила по 10 из 34 крупным российским НПЗ, преимущественно связанных с крупнейшими производителями нефти в Российской Федерации. Москва выразила подозрение в том, что США напрямую вовлечены в нанесение ударов по территории России. С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РБК «Украина» со ссылкой на Вести. Он также подтвердил, что Москва передала Госдепу США вопросы по поставкам оружия, разведданных и возможному участию Вашингтона в ударах по территории России на стороне Украины, а также ожидает ответа. Однако Российская Федерация не планирует выдвигать требования о прекращении американской поддержки Киева как предварительное условие для переговоров. Кроме того, Лавров пригрозил, что Российская Федерация ужесточит свои подходы, чтобы разрушить все, что питает военную машину Киева со стороны Запада. Пожары в Европе. Пожары перегружают службы спасения от Средиземноморья до английского Мидленда на фоне затяжной жары. 3-километровая стена огня высотой до 30 метров вынудила сотни туристов спасаться в море у побережья Северной Греции, тогда как лесные пожары также бушуют в Хорватии, Испании, Франции и Великобритании на фоне изнуряющей летней жары. Более 200 пожарных при поддержке самолетов и вертолетов, сбрасывающих воду в течение нескольких часов, пытались остановить распространение огня по полуострову Халкидики к югу от Салоник, пока он приближался к курортам Севири и Фурка, переполненным отдыхающими. Молдавские пожарные также совместно с греческими коллегами участвуют в ликвидации этого крупного лесного пожара. На западе ФРГ из-за лесного пожара эвакуировали 2000 человек. В горном массиве Айфель на западе Германии быстро распространяется лесной пожар. Эвакуированы почти 2000 жителей деревни Гай. Огонь продолжает распространяться, с ним борются около 300 спасателей. Власти надеются ликвидировать возгорание в ближайшие часы. Профсоюзы пожарных во Франции объявили о национальной мобилизации в сентябре, требуя увеличить ресурсы и численность личного состава на фоне роста числа вызовов и масштабных лесных пожаров. 9 профсоюзов пожарно-спасательных служб призвали к интенсивной мобилизации 29 сентября в рамках общенационального дня действий госслужащих. А 26 26 сентября они проведут пассивную забастовку на площади Республики в Париже. Среди основных требований – увеличение ресурсов пожарно-спасательных служб, массовый набор профессиональных пожарных и скорейшее принятие закона о модернизации гражданской безопасности и о погоде. Завтра, 15 августа, переменная облачность, ветер юго-восточный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 26, плюс 30 градусов, ночью плюс 9, плюс 14. В Кишинею днем плюс 29, ночью плюс 12. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB. Publicitate la Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: 14:10, bun găsit în cea de-a doua oră a emisiunii Zi de Zi, prezentată astăzi de Svetlana Bogatu. Câteva repere din următoarele minute, aflăm ce recoltă se așteaptă în livezile de mere în acest sezon, vizităm comunități care pun în față grija pentru cei mai vulnerabili și ne încărcăm cu energie pozitivă de la concursul Eu și bunicii mei. Rămâneți alături de noi până atunci, să ne bucurăm de vară sau ce a mai rămas din ea.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. Решение по тарифам на газ рассмотрят 21 августа. Национальное агентство по регулированию в энергетике в пятницу 21 августа рассмотрит новые регулируемые цены на природный газ, поставляемый компанией «Энергоком» потребителям. Открытое заседание запланировано на 10.00. Решение ожидается после того, как 15 июля «Энергоком» подал в НАРЭ заявку на пересмотр тарифа для бытовых потребителей. Компания запросила повышение тарифа на природный газ на 45,2%, то есть до 20 леев 93 банов за кубометр с учетом НДС. При этом в проекте решение НАРЭ предложило установить тариф на уровне 20 леев 30 банов за кубометр. Линию электропередачи Бельцы-Днестровск восстановили после повреждений из-за непогоды. Молдэлектрика сообщила, что воздушная линия электропередачи напряжением 330 кВ Бельцы-Днестровск была отремонтирована и вновь введена в эксплуатацию после повреждений, вызванных бурей 6 августа. В Молдове растет число официальных миллионеров. По данным Государственной налоговой службы, в прошлом году доходы свыше 1 миллиона леев задекларировали 9643 гражданина, то есть на 20% больше, чем годом ранее, и на 50% больше, чем 2 года назад. То есть в 2023 году в стране насчитывалось 6414 налоговых миллионеров, а в 2024 году 8019 человек. Вклад миллионеров в госказну также вырос. Они уплатили более 2 миллиардов леев подоходного налога. Из общего числа богатых граждан 6622 человека – это мужчины и более 3000 – женщины. Основной возрастной костяк находится в диапазоне от 40 до 49 лет. При этом самому пожилому миллионеру исполнилось 88 лет, а самому молодому – всего 16 лет. Граждане Молдовы, проживающие за рубежом, не будут платить налог на полученное наследство, даже если они находятся за границей более 183 дней. Министерство финансов уточняет, что проект налоговой